0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знаете, сейчас такие одежды бывают, особенно у военных, где много всяких карманчиков. И вот в эти карманчики мы понатыкали всяких своих планов, оделись в эти одежды, и вот уже ноги не несут нас. Немножко расчехлись, сними с себя эту одежду. Сними одежду своих планов. Войди в Божий план. Господи, что Ты хочешь о моей жизни? Не что я хочу еще достигнуть в новом году, а вдруг ты опять не достигнешь? Что, очередная депрессия в следующем году? Почему ты здесь? Почему ты в этом роду? Что ожидает от тебя Бог?
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Много есть мнений по этому поводу, но мне близко это мнение. Мнение, что Дух Святой все-таки действует очень, знаете, так тихо в нашем сердце. Хотя Он проявляется мощно, но внутри нас Он не деспот, Он не диктатор. Не случайно связано это с таким сравнением, помазанием. Да? Это даже не лекарство, которое глотаем, не укол, от которого больно, а вот это эфирное действие, испарение вот этих особых масел, которые приносят воспаленному органу облегчение. И вот все помазания, которые вы уже имеете, пребывайте в нем. Оно истинно, оно не ложно. Оно поведет вас правильным путем. Оно даст вам настоящее дерзновение. Вот в этом пребывайте.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Слово «вера» для меня по-особенному также прозвучало, когда один человек мне посоветовал: «Ты знаешь, тебе трудно понимать, что такое верить. А ты добавь букву «В» впереди. Сразу проще будет. Верить себя Богу». Одно дело, ты можешь прекрасно рассказывать о том, что ты не видишь, что, может быть, вообще выдумываешь. А другое дело, когда ты живешь этим, когда ты ищешь этого, когда эти принципы ожили в твоей жизни, когда ты доверяешь Богу. И если ты приобретешь целый мир, говорит Библия, весь мир приобретешь, все богатства мира будут принадлежать тебе, вся слава мира. Не к этому ли стремятся сегодня многие в нашем обществе? Знаете, Библия говорит, все это ничто, если ты повредишь своей душе, если для тебя не откроется свет Христов, если ты не родишься в семью детей Божьих, если ты не заключишь личные отношения с Иисусом Христом. Это все будет ничто. Это тщета. Это ссор. У Бога свои очки на мир, своя призма.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: В прошлом году на Америку обрушились самые страшные ураганы за последние 200 лет, в общей сложности 14. Мой старший сын вместе с несколькими другими членами нашей церкви был с миссией на Гаити, когда там разразился ураган Джордж. Вернувшись домой, он показал нам фотографии разрушений, причиненных ураганом. Однако это было ничто по сравнению с катастрофой, разразившейся в Центральной Америке, после того, как там пронесся ураган Митч. Только в Гондурасе и Никарагуа 10 тысяч человек погибли и около 13 тысяч пропали без вести. Сотни тысяч людей лишились своих домов и всего своего имущества после того, как целые деревни были смыты наводнениями или погребены оползнями. Нанесенный стихией ущерб оценивается свыше 3 миллиардов долларов. Около 2 миллионов человек оказались беженцами. И без того слабая экономика центральноамериканских стран оказалась отброшенной назад на десятки лет. Но одним из положительных результатов этих катастроф были проявления человеческой любви и щедрости. Люди всего мира пытались помочь жертвам ураганов. Церкви всей Америки организовывали сбор пищевых продуктов, длительного хранения одежды, медикаментов и всего прочего, что могло быть необходимым. Многие работники благотворительных организаций буквально рисковали своей жизнью, чтобы помочь другим. И хотя ничто не могло избавить жертв катастрофы от боли и страданий, многие из них были тронуты любовью и состраданием совершенно незнакомых людей. Это одна из замечательных черт человечества. Каждый день мы видим вокруг себя проявление эгоизма, ненависти и алчности. И все же, когда приходит беда, она часто открывает нам иную, лучшую сторону человека. Прочтите заголовки сегодняшних газет, и вы увидите очередные свидетельства человеческого безумия. Несправедливость, неравенство, бесчеловечные акты ненависти, насилия и преступлений. Почему люди ненавидят друг друга? Почему цвет кожи человека, разрез его глаз или его акцент заставляют других людей считать его своим врагом? Почему группировки вроде Куклукс-клана или скинхедов находят столько последователей? Почему не могут мирно существовать арабы и евреи? Почему многочисленные африканские племена безжалостно мучают и убивают друг друга? Как могла такая великая страна, как Германия, стать местом страшной трагедии Холокоста? В чем причина войны? Почему мы не можем жить в мире? Ответ прост. Настолько прост на самом деле, что многие его не замечают. Политики и социологи склонны все усложнять. Но ответ можно дать одним словом, и слово это – грех. Грех человеческого сердца. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, говорит пророк Иеремия. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и беззакония наши, как ветер, уносят нас, вторит ему Исаия. Человечество гибнет в грехе. Но благая весть состоит в том, что гибнущий человек может быть спасен. Именно об этом я и хотел бы поговорить в последней беседе из нашего цикла «Чему учит Библия», которую я так и назвал «Спасение». Откроем третью главу книги «Бытия», рассказ о грехопадении Адама. Здесь мы видим первое откровение о Божьем плане спасения падшего человечества. Стих 8. «И услышали Адам и Ева голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога. Тогда Господь стал звать Адама, говоря, «Где ты?» И Адам ответил, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И тогда Бог спрашивает его, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Почему спрятались Адам и Ева? Чего они боялись? До грехопадения они не знали, что такое нагота, и не чувствовали стыда. Одежда им служила их невинность. Но раз ослушавшись Бога, Они осознали себя грешниками. Они ощутили бремя вины. Человек всегда пытался скрыть свой грех от Бога, но это бесполезно. Внутри нас есть голос, который постоянно напоминает нам о том, что мы гибнем. Это сознание греха. Сегодня принято легкомысленное отношение к греху. Блуд, убийство, гомосексуализм, аборты, богохульство – все это стало развлечением для современного общества. Над этим долго и громко смеются, но грех – это не смешно. Грех – это не шутка. Когда Адам и Ева согрешили, Бог наложил на грех двойное проклятие. Во-первых, Он сказал змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И затем Он говорит Адаму: «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее, тернии и волчцы произрастит она тебе». Многое из того, что происходит на этой планете, трудно увязать с существованием любящего и благого Бога, и это последствия этого проклятия. Природные катаклизмы и борьба видов за выживание являются в конечном итоге результатом этого проклятия. Земля проклята в результате греха человека. Пророк Исаия дает нам возможность одним глазком взглянуть, какой будет жизнь, когда это проклятие будет окончательно снято. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Кто-то возразит: «Но, Норман, проклятий было больше, чем два. Разве не является проклятием участь Евы рожать детей и удел Адама трудиться в поте лица своего?» Если вы внимательно прочтете эти строки, то не увидите никакого упоминания о проклятии людей. Змей проклят, земля проклята, но не люди. Они страдают от последствий греха, но они не прокляты Богом. И вопреки тому, что думают некоторые, деторождение вовсе не является последствием греха. Ведь еще до грехопадения Бог сказал Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Другое дело, что после падения рождение детей стало причинять женщине боль. Каждый раз, рожая ребенка, женщина страдает от последствий греха. Точно так же и Адаму было заповедано обрабатывать землю еще до грехопадения. Труд не является следствием греха, но тяготы и заботы, усталость и утомление, неизбежно сопровождающие труд, напоминают нам о том, что мы страдаем от последствий греха. И самое страшное из последствий греха названо в стихе 19: «Прах ты, и в прах возвратишься». Ведь Бог обещал: «В день, который вкусишь от него, смертью умрешь». Однако есть еще одно последствие человеческого греха, и это смерть невинных. Взгляните на 21 стих. «Сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Он прикрыл срам их наготы, но для этого потребовалась смерть ни в чем не повинных животных. Одежды избавили их от внешнего стыда. Но как насчет стыда внутреннего? Они были все-таки также виновны перед Богом. На них лежал приговор смерти. Но еще прежде основания мира Бог позаботился об их спасении. Первое упоминание об этом мы встречаем в словах Бога, обращенных к змею: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Когда Иисус Христос умер на кресте Голгофы, Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Говорит Исаия: «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Это было исполнение обещания, данного в Эдемском саду. Сатана ужалил его в пяту, но, восстав из могилы с ключами от жизни и смерти, Христос на голову разбил сатану. Символом христианства стал крест. Мы часто поем о том, как мы любим крест, поклоняемся кресту. Но речь здесь идет не об обогренных кровью деревянных брусьях. Речь идет о том, кто был распят на этом кресте, о том, кого мы любим и на кого надеемся. Вот о чем говорит крест, о выкупе, заплаченном за наши грехи. На этом кресте невиновный пострадал за виновных. Безгрешный и непорочный Агнец Божий умер за злодеев. Там пролилась кровь во искупление наших грехов. Без пролития крови не бывает прощения, говорит Библия. Выкупом за наши грехи стала непорочная кровь Агнца Божьего. Но я думаю о вас, друг мой. Знаете ли вы, что ваши грехи искуплены? Что ваше прошлое осталось позади? Библия говорит, скрывающий преступления свои не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Не пытайтесь скрыть свой грех. Не думайте, что можно спрятаться от Бога. Но ваш грех может быть прощен. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты, говорит псалмопевец. Если исповедуем грехи наши, пишет апостол Иоанн, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: там молчать, этого Бартимея. Ну что ты мешаешь учителю, у него тут свои дела, да? Вот вроде бы они хотели так выслужиться даже перед Христом. И они заставляли его молчать. Но у Бога благодати хватит на всех. Зачем экономить на Боге? Не дай Бог нам стать религиозными людьми, забывшими о живом Боге, и устанавливать рамки, регулирующие отношения человека с Богом. Что сегодня еще многое нас заставляет молчать, когда у нас уже назрел крик покаяния? Я вам скажу, что меня заставлял молчать. Христиане, вот эта церковь, вот там вот такой и вот такой, это вот эти люди, это мне туда идти, это мне надо быть таким же? Да вы не в церковь идете, вы идете к Богу. Вы не к тем идете, которые вас заставляли молчать. Грех, он тоже заставляет молчать. А как же ты без меня? Остановись, слушай, постой, ну ты что, как ты сможешь без этого? А вот без этого, ну нет, ты что, нет, это не та затея. Ты что там, святым захотел заделаться? А, Царствие Небесное захотел? Не, не сможешь. А, вообще сможешь, но завтра. С понедельника, вот, с понедельника, точно.
1: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение первого послания к Тимофею. Сегодня мы рассмотрим последние три стиха третьей главы этого послания. Здесь апостол Павел говорит о церкви, используя некий архитектурный образ. К подобному сравнению он прибегает не впервые. Обращаясь к христианам из язычников, во второй главе послания к Ефесянам он пишет: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом». Апостол Павел представляет нам церковь как некое грандиозное здание, святой храм, в котором живет Бог. Образ Бога, обитающего в храме, взят им из Ветхого Завета. Краеугольный камень новозаветней церкви – это Христос, основание – апостолы и пророки, стены этого здания составляют верующие люди. В третьей главе первого послания к Тимофею апостол Павел говорит, что церковь Бога живого – столб и утверждение истины. Отталкиваясь от этого образа, некоторые учат, что церковь есть источник Божьей истины, и потому никто не может познать истину вне того или иного церковного объединения. Однако, учитывая высказывания апостола Павла в других посланиях, здесь речь идет скорее о Вселенской Церкви, которая служит не источником истины, а лишь ее опорой, столпом, утверждая Божью истину своей жизнью. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания к Тимофею. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею, и сегодня завершим разговор о третьей главе этого произведения. Во всех своих пасторских посланиях, к числу которых относится и первое послание к Тимофею, апостол Павел неизменно пишет о двух вещах – о вероучении Церкви и о ее практической жизни. В самой первой главе этого произведения Павел говорит о вере Церкви, а во второй и третьей главах речь идет о порядке в поместной общине. В наших прошлых лекциях мы очень подробно рассматривали наставления апостола Павла о том, как должны проходить молитвы в Церкви, а также какая роль в публичных служениях может быть отведена женщинам. Также мы много говорили о том, какими должны быть служители церкви, рассмотрев особые требования, предъявляемые к пасторам, а также диаконам церкви. Сегодня я хочу, чтобы мы с вами еще раз перечислили и обсудили все те качества, которые должны быть неотъемлемой составляющей жизни любого настоящего служителя церкви. Независимо от того, несет он служение старейшины или диакона. Все эти качества мы находим в начале третьей главы данного послания. Во-первых, любой служитель должен быть непорочен и безупречен. Такого человека могут и даже будут обвинять в самых разных проступках. Но самое главное, что при этом подобные обвинения не будут иметь под собой никаких реальных оснований и не будут соответствовать действительности. Старейшина должен быть поистине непорочен. Следующим требованием к служителю является то, что он должен быть одной жены муж. На мой взгляд, основной смысл этой фразы состоит в том, что служитель церкви не может быть многоженцем, являясь мужем одной жены. Хотя данная фраза также допускает такое толкование, что служитель обязан быть женатым человеком. Следующим требованием к служителю является трезвость. Но в данном случае трезвость означает трезвость ума или серьезность человека. Человек, удостоившийся положения служителя, должен серьезно относиться к той должности, которую он занимает. Кроме того, человеку, несущему духовное служение в церковной общине, должна быть присуща благочинность. Это означает, что он должен быть не легкомысленным и импульсивным, а спокойным и выдержанным человеком. Это должен быть человек, который знает, как держать себя в руках и сохранять спокойствие и выдержку во всех ситуациях. Неотъемлемым качеством служителя является целомудрие. Старейшина или диакон в церкви обязан поступать упорядоченно и размеренно. Этот человек не станет заниматься какими-то сомнительными и спорными делами, ставя под удар свою репутацию. Еще одно качество настоящего служителя – это страннолюбие, или, попросту говоря, гостеприимство. Тут я не могу удержаться, чтобы не сказать, что во время моих многочисленных поездок и путешествий мне повезло познакомиться с большим числом удивительно гостеприимных и радушных христианских работников. Это такие люди, которые в трудную для вас минуту подойдут к вам, искренне и тепло обнимут вас или же просто предложат какую-то помощь. Было несколько случаев, когда я ездил по делам в другие города, и некоторые из моих друзей, несших там служение, специально прислали мне в гостиницу цветы, а иногда иные, но не менее приятные знаки внимания. Наконец, есть еще одно, на мой взгляд, наиважнейшее качество, которое должно отличать истинного служителя. Этот человек должен быть учителен. Это требование, на которое я лично обращаю основное внимание. Ибо не считаю, что кто-либо вправе становиться лидером церкви, не умея верно и интересно преподавать Слово Бога. Я отношу это требование не только к пасторам, но также и к диаконам. Несмотря на то, что диаконское служение подразумевает заботу о материальных вопросах, в обеспечении работы церкви, люди, занимающиеся диаконским служением, должны в первую очередь быть духовными людьми. Я помню случай, когда одного человека, который долгое время являлся диаконом, попросили занять в церкви должность пастора. Этот человек отказался, так как, по его словам, он не являлся в должной мере духовным человеком и не обладал достаточными знаниями о Библии, чтобы являться служителем. Вспоминая этот случай, я могу сказать, что если он был прав в своем взгляде на себя, то ему не следовало соглашаться даже на диаконское служение. Дело в том, что единственной причиной, приведшей к его избранию диаконом, были его успехи в бизнесе. Однако любой служитель, будь то старейшина или диакон, должен отвечать определенным духовным требованиям, прежде чем он сможет получить право представлять Церковь Христа. Поэтому в тех церквях, где мне доводилось трудиться, я часто в шутку говорил своим помощникам, что был бы очень рад, если бы каждого работника церкви можно было заставить сдавать экзамен по богословию в качестве проверки того, насколько он соответствует должности служителя. Это, конечно, была шутка, и я никогда не решался сделать что-то подобное. Однако мне всегда казалось, что это могла бы быть весьма неплохая идея. Все вышеперечисленные требования должны отличать любого служителя, будь то старейшина или диакон, если он хочет получить право представлять Церковь Христа. Но есть еще качества, которые несовместимы с положением служителя и не могут иметь места в его жизни. Так служитель не может быть пьяницей и драчуном. Он не должен быть склонен к проявлению эмоций с помощью кулаков или отстаиванию своих позиций посредством силы. Кроме того, этот человек не должен иметь тяги к спиртному. Я трактую эти слова в их самом прямом значении. Библия настойчиво и последовательно учит воздержании и умеренности во всем. И это очень важно понять. Еще одна отличительная черта настоящего пастора или диакона – отсутствие корыстолюбия. Этого человека не должна характеризовать ненасытная любовь к деньгам. Это должен быть честный человек, который безупречно честен в обращении с церковными финансами. Служитель также должен быть тихим и несварливым человеком. Иными словами, это должен быть разумный и спокойный человек, с которым можно мирно обсуждать какие-то вопросы. Кроме того, служитель должен быть миролюбив. То есть этот человек не должен быть склонен к спорам и раздорам. Люди, которые постоянно провоцируют трения в церкви, никогда не должны избираться в качестве лидеров. Кроме личных качеств характера, служителя должно отличать умение управлять своей семьей. Ибо человек не будет знать, как правильно управлять Домом Божьим, если он не в состоянии справиться с управлением своего собственного дома. Это значит, что он должен иметь авторитет в своей собственной семье, но при этом не являться диктатором. То есть служение человека должно в первую очередь начинаться в его собственном доме. Также он не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордиться и не подпасть под осуждение сатаной. Ни в коем случае служитель не может быть новообращенным христианином, который еще совсем недавно пришел к Господу и обрел спасение. И, наконец, последним в этом списке, но далеко не последним по важности требованием, которое Павел посчитал необходимым предъявить к личности служителя, является его репутация в обществе, то есть в глазах людей вне церкви. Все это качества, которые должны отличать истинного пастора или диакона церкви, и которым Павел посвятил большую часть третьей главы своего послания. Теперь давайте прочтем стихи 14 и 15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Как мы с вами знаем, это послание Павел писал, находясь в Македонии, в то время как Тимофей был в Эфесе. Мы читаем здесь, что апостол надеялся, что в скором времени он сумеет встретиться со своим другом и учеником Тимофеем. Я считаю, что 15 стих является ключевым стихом всего первого послания к Тимофею. Дело в том, что все это произведение посвящено правильному устройству церкви и порядку в ней. Не имея возможности быть рядом с Тимофеем и Эфесской церковью, Павел пишет им о том, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть Церковь Бога Живого. В этом послании он обращается к церкви, которая действительно являлась Церковью Живого Бога, а также столпом и утверждением истины. Слово «столб» может обозначать опору или поддержку, иными словами, какое-то крепкое и прочное основание. Фактически, Павел говорит, что церковь является опорой и основанием истины. Но это в том случае, если она несет людям верное учение. А если служители не несут людям истины, то у церкви нет основания, нет опоры, и она не способна поддерживать истину Бога. Некоторые люди утверждают, что они представляют и отстаивают истину. Но на самом деле эти утверждения совершенно не соответствуют действительности, если судить по тому, как эти люди живут. Я знал служителя одной церкви, который повсюду носил с собой громадную Библию, самую большую и тяжелую, которую мне только доводилось видеть. Со временем даже походка у этого человека изменилась из-за этой постоянной и нелегкой ноши. Однако наличие у него этой большой Библии никак не влияло на мое мнение об этом служителе, потому что это был человек, на которого нельзя было положиться в жизненных обстоятельствах. Кроме того, у меня самого, а также у многих моих коллег, было немало вопросов относительно личной честности и порядочности этого человека. Скажу вам больше. Этот служитель нанес непоправимый урон той церкви, в которой ему довелось работать. Так что имя и репутация этой общины оказались серьезно запятнаны. Павел дает здесь наставление о том, чтобы Тимофей научил верующих в церкви, как они должны вести себя в этом мире, чтобы жизнь общины и ее людей стала подтверждением и олицетворением Божьей истины в глазах окружающего мира. Далее мы читаем в 16 стихе. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Этот стих, по всей видимости, составлял один из наиболее ранних символов веры христианской церкви. Некоторые исследователи даже считают, что эти строки представляют собой одно из песнопений, использовавшихся первыми христианами. Тайна благочестия, о которой говорит здесь апостол Павел, состояла в том, что Бог в лице Иисуса Христа пришел в мир, в котором мы с вами живем, заплатил цену наказания за наш грех и дал людям благочестие. Иными словами, наделил их возможностью стать похожими на Бога. Что же составляло суть этой тайны благочестия? Во-первых, то, что Бог явился во плоти. Нет никаких сомнений, что Павел говорит здесь о непорочном зачатии Иисуса Христа и его рождении от Девы. Но кроме того, апостол также говорит о предсуществовании Христа до его земного воплощения. Это существование было духовным. Он был образом Божьим, как сказано в послании к филиппийцам, в 6 стихе 2 главы. А в самом начале послания к евреям говорится о Христе, который был сиянием славы и образом ипостаси Божьей. И вот из своего небесного божественного состояния, невидимого человеческому глазу, Христос явил себя миру, пришел во плоти, то есть пришел видимым образом. Он стал человеком, он вошел в земное состояние. И в этом земном состоянии все черты его особой духовной сущности были скрыты от взора окружавших его людей. Именно эту мысль апостол Иоанн пытается донести до нас в своем Евангелии, когда пишет в 14 стихе 1 главы, что «Слово стало плотью и обитало с нами». Иисус был рожден во плоти и обитал с нами. То есть, если переводить греческий оригинал буквально, «поставил свой шатер среди нас, людей». Точно так же, как Бог невидимым образом пребывал в скинии во время странствования Израиля по пустыне, так и истинная сущность Иисуса Христа была скрыта, когда Он, будучи во плоти, обитал среди нас как человек. Он явился людям не таким, каким Он был на самом деле. Люди не сумели увидеть и понять, кем Он на самом деле являлся. Тот, который от самого начала был Богом и пребывал вместе с Богом, тот, кто сотворил все в этом мире, стал беззащитным и беспомощным младенцем. Он был образом невидимого Бога и обладал всей властью на небе и на земле. Однако здесь, в этом мире, он облекся в немощную человеческую плоть. Только представьте себе, что сам Бог, явившийся во плоти в этот мир, испытывал нужду, искушение, невзгоды, страдания и боль. Из-за того, что люди не познали его истинной сущности, к нему относились как к самозванцу, сумасшедшему и даже как к богохульнику. Он испытывал на себе людскую ненависть и гонение со стороны людей, а в конце концов он был убит. Но, несмотря на все то, что он пережил как человек, он оправдался не по плоти, но в духе. И это тоже входит в суть тайны благочестия. Господь явился во плоти, то есть именно так мир увидел его явление. Однако он был оправдан. Иными словами, доказал суть своего естества именно в духе, то есть посредством своего воскресения. Были моменты, когда даже во время его пребывания на земле в облике человека его слава как бы прорывалась наружу. Это были особые откровения, проявления и свидетельства о том, кем он на самом деле являлся. Момент его чудесного рождения сопровождался служением ангелов. Кроме того, его слава проявилась видимым образом во время его крещения и преображения, а также в момент его ареста. И, наконец, события, сопровождавшие его распятие, заставили даже римского сотника, руководившего казнью, сказать: «Воистину, этот человек – Сын Божий». Но, тем не менее, только когда он воскрес из мертвых, люди смогли увидеть его оправданным. Он явился во плоти, но был оправдан в духе. Как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 44 стихе 15 главы: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». После его воскресения из мертвых никто из его врагов уже не мог поднять на него руку. И никогда более он уже не подвергнется поруганию со стороны людей. Однако вследствие того, что однажды Господь пришел в этот мир, а затем возвратился на небеса и воссел одесную Бога, мы можем быть оправданы. Будучи здесь, в этом мире, Он был предан за наши грехи, то есть занял наше место, место, предназначенное грешникам. И теперь Он дает нам место там, в горнем, так что мы можем быть оправданы. Еще одним аспектом этой тайны благочестия, о которой говорит здесь апостол Павел, является то, что Христос показал себя ангелом. Павел не говорит, что Христос видел ангелов. Это ангелы видели его. После своего воскресения Иисус вновь вошел на небеса, и теперь все сотворенные разумные существа на небесах приносят ему хвалу и поклонение, потому что он совершил искупление людей. И хотя большинство людей этого мира не хотят или не могут присоединиться к этому прославлению, эта песнь хвалы о совершенном Господом искуплении будет звучать на протяжении всей вечности. Что еще входит в упомянутую ранее тайну благочестия? Во-первых, то, что Господь был проповедан в народах, и это по-прежнему происходит и сегодня. Во-вторых, то, что Христос был принят верою в мире. И действительно, множество людей сегодня доверяют Ему как своему Спасителю. И, наконец, последнее – это то, что Он вознесся в славе. Сегодня Христос находится одесную Бога. В этот самый момент, друзья мои, Он пребывает с Отцом. Обращались ли вы к Нему сегодня? Говорили ли вы Ему сегодня, что любите Его? Благодарили ли вы Его за все то, что Он сделал для вас, или даже просто за то, насколько Он чудесен, насколько Он велик? Этим вопросом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Все видимое временно, а невидимое вечно. Любовь еще никто не увидел, да, есть только дела любви. Но любовь вечна. Очень важно, чтобы мы не прошли мимо Иисуса Христа, который остановился и ждет нас. Очень важно, чтобы мы, не стесняясь ложного стыда, сказали: «Господь, я устал от одиночества абсолютного. Я устал от мрака этого греха. Я утомлен. Я прошу Тебя, пусть свет Твоей новой жизни просто объемлет меня. И в этом свете я увижу истинный мир, истинные ценности. Я хочу быть Твоим другом». Сегодня Христос здесь, Он остановился. Он не только ходит по Москве, по Палестине продолжает ходить, хотя там льется кровь. И многие еще другие люди нуждаются в Боге, но они не пускают Его. Они не хотят идти к Нему. Они продолжают питаться жалкими грошами и подачками этого мира, а в результате остаются слепцами.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение первого послания к Тимофею. Начало четвертой главы этого произведения содержит очень интересные мысли, которые апостол Павел высказывает в ответ на заблуждение в церкви. Дело в том, что там появились люди, суть учения которых сводилась к осуждению материальных потребностей тела. Они говорили, что достичь духовного состояния можно только путем воздержания от вступления в брак и от употребления определенной пищи. Интересно, что подобных взглядов придерживалась возникшая в начале 166 года до нашей эры община ессеев, которая обосновалась в отдаленном месте на берегу Мертвого моря. Признавая Священное Писание, они делали упор на аскетическом образе жизни. Вполне вероятно, что на Ефесскую церковь оказало влияние зарождающееся учение гностиков. Уже при возникновении этого философского течения в нем ясно чувствовался дуализм. Дух – это благо, материя – это зло. Отсюда функции и потребности тела объявлялись злом, подлежащим подавлению. Гностики полагали, что подобное воздержание ублажит божества. Апостол Павел отвергает это учение, заявляя, что материя не является изначальным злом, потому что она – часть творения Божьего. Вопреки тому, чему учили сеявшие заблуждения, Павел утверждает, что всякое творение Божье хорошо, как бы повторяя то, что сказано самим Богом в книге «Бытие», где речь идет о сотворении мира. «И увидел Бог, что это хорошо». Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания к Тимофею. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение четвертой главы первого послания апостола Павла к Тимофею. В первой части этого произведения Павел говорил о правильной организации церкви, а также о ее вероучении. В этой главе апостол начинает разговор об отступничестве в церкви. Прочтем 1 и 2 стихи. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Здесь апостол приступает к новой теме, которая явно контрастирует с тем раннехристианским символом веры, которым заканчивалась предыдущая глава. Здесь, в этой главе, Павел начинает обсуждение вопроса о вероотступничестве в церкви. Я неоднократно говорил, что выражение «в последние времена», как правило, относится к последним дням церкви на этой земле. Но здесь мы встречаем исключение из этого правила. В данном случае эта фраза относится к периоду времени вскоре после смерти Павла. Отступничество в церкви начало происходить уже в те времена. Вы наверняка помните, что Павел предупреждал эфесских верующих о том, что среди них появятся волки в овечьей шкуре, которые соблазнят и введут их в обольщение. Апостол Иоанн также говорил о появлении многих антихристов, то есть уже в те дни заблуждения и лжеучения начали проникать в церковь. Первой по-настоящему сильной и эффективной церковью была коптская церковь в Африке. Она намного опередила другие церкви и дала миру нескольких великих святых раннего христианства, включая Августина, Тертуллиана и Афанасия. Однако позднее даже эта церковь впала в ересь и отступила от веры. В начале 3 главы 2 послания к Тимофею, где апостол пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие», он использует специальный термин «последние времена» по отношению к последним дням церкви на этой земле перед тем, как Господь Иисус заберет ее отсюда. Однако здесь, говоря о последних временах, Павел имеет в виду вовсе не второе пришествие Христа. Упомянутые здесь последние времена относятся к нашему времени – к тому времени, в котором живем мы с вами. То есть Павел говорит о том, что должно было вскоре произойти с современной ему церковью. Павел предостерегает, что появятся еретические учения, которые введут в заблуждение огромное число людей, и в результате будет наблюдаться массовое отступление от веры. О грядущем отступничестве Павел также писал во второй главе второго послания к Фессалоникийцам. Иными словами, такое явление, как уход людей от истинного учения, наблюдалось в церкви в течение всей ее истории. Поэтому в конце времен в подобных явлениях не будет ничего нового. Однако на протяжении всей истории христианства масштабы этого отступничества непрестанно увеличивались и продолжают увеличиваться по сей день. Когда Церковь Христа будет восхищена, на земле останется лишь впавшая в полное отступничество церковная организация. Греческое слово «афистеим», переведенное здесь как «отступление», подразумевает удаление от чего-то. Но удаление подразумевает, что есть не только конечный пункт пути, к которому человек движется, но также и место, из которого он вышел. Те люди, о которых мы сегодня говорим, что они отступили от веры, в свое время принадлежали к этой вере. Вот почему среди неверующих не может быть отступничества, ибо неверующие язычники никогда не исповедовали никакой веры, они никогда не приходили ко Христу как к своему Спасителю, они никогда не слышали о Нем. А потому среди них отступничество попросту невозможно. Отступничество происходит в организованной церкви, среди тех, кто прежде исповедовал веру, а затем отошел от нее. Но почему эти люди отошли от веры? Что была причина этого? Что побудило их уйти? Неужели это произошло потому, что они были лучше образованы или обладали более высоким интеллектом? Или же это произошло из-за того, что достижения современной науки и возросший объем знаний показали, что придерживаться веры более невозможно? «Нет», — говорит на это Павел, — «ибо эти люди отступят от веры, внимая духом обольстителем». Обольщение – это типичная стратегия сатаны, заставляющего людей слушать подчиненных ему духов и их бесовские учения. В конце времен люди действительно будут внимать бесовским учениям, но даже в наши дни, когда все пронизано материалистическим мировоззрением, эта перспектива выглядит весьма реальной. Большое число людей сегодня проявляют повышенный интерес ко всему тому, что как-то связано с миром духов. Однако нам, христианам, заповедано испытывать духов, от Бога ли они? Потому что в мире есть множество духов обольщения. Об этом пишет апостол Иоанн в начале 4 главы своего первого послания. А испытывать этих духов мы можем посредством того самого символа веры, с которым мы познакомились в конце 3 главы. «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе». Единственный путь спасения – это путь через смерть Иисуса Христа. И именно посредством этой истины мы можем распознать сегодня учение бесов. Среди людей, называющих себя верующими, есть небольшая часть тех, кто уделяет очень много внимания всему тому, что как-то связано с миром бесов. Они искренне заинтересованы этим вопросом и читают о нем все, что только могут найти. Я думаю, что сегодня мы действительно наблюдаем реальное проявление действия мира темных сил. Однако самое мудрое, что мы с вами только можем сделать в отношении сатаны и его помощников, это убежать от них, не раздумывая, и не искушая себя. Павел предостерегает нас против обольщения бесовскими учениями. Мы должны обходить их стороной, испытывая каждого духа по тому, признает ли он божественность Иисуса Христа, признает ли он, что сам Бог явился в этот мир во плоти, дав нам оправдание через искупление, которое совершил для нас на кресте. Вероотступники или лицемерные лжесловесники, как их называет здесь Павел, будут притворяться благочестивыми и религиозными людьми. Кстати, я лично всегда с очень большим подозрением отношусь ко всяким особенно нарочитым проявлениям ханжеского благочестия, которое очень навязчиво демонстрируют нам некоторые так называемые «святые», претендующие на обладание какими-то особыми дарами или умениями. Друзья мои, если вы действительно обладаете истиной, она сделает вас смиренным человеком, потому что первое, что вы поймете, это насколько мало вы на самом деле знаете. Я лично сознаю, что я должен узнать о Библии еще очень многое. Однако сегодня встречаются люди, которые абсолютно невежественны в Божьем Слове и при этом говорят так, словно обладают непререкаемым авторитетом в этом вопросе. Лицемерие лжесловесников состоит в том, что они притворяются теми, кем на самом деле не являются. Их слова — это лицемерие, потому что они сожжены в совести своей. То есть их совесть огрубела настолько, что стала невосприимчивой. В 5 стихе 1 главы этого послания мы читаем о том, что должно характеризовать видимую церковь, а именно вера, любовь и добрая совесть. Именно для этого наши сердца должны быть чувствительными и способными к восприятию. Я слышал о некоторых церквях, где происходят такие вещи, от которых у меня волосы начинают шевелиться на голове. В церкви произносятся и совершаются такие вещи, которые человек не смог бы сказать или сделать, если бы не отошел от Божьего Слова, а его совесть не огрубела, словно ее специально прижигали каленым железом. Но в планах и замыслах Бога важное место отведено тому, чтобы у людей церкви была восприимчивая и чуткая совесть, не допускающая, чтобы человек опускался на столь низкий уровень. Отличительной чертой всех этих лицемерных лжесловесников является то, что они навязывают верующим всевозможные правила и запреты. Вот что пишет Павел в 3 стихе. «Запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Даже во времена Христа были люди, которые оставляли иудаизм, уходя во всевозможные культы и секты. Так что в этом для нас нет ничего нового, ибо подобное происходило на протяжении всей истории. И отличительной чертой подобных сект являются всевозможные запреты. Например, во времена Христа на побережье Мертвого моря жила группа иудеев, которых называли «ессеями». Именно при раскопках их поселений были найдены знаменитые свитки Мертвого моря. Когда появилось христианство, ессеи радостно приняли это учение, добавив к нему, однако, свои собственные правила о запрете брачных отношений. Есть такие люди, которые выдумывают определенные правила и постановления касательно употребления различных видов пищи. Причем в Божьем Слове мы не находим подобных ограничений. Однако эти люди уделяют данному вопросу такое большое внимание, словно пища может возвысить их в глазах Бога. На самом же деле, если человек будет употреблять определенную пищу, он лишь заработает себе расстройство желудка. потому что пища не имеет никакого отношения к его духовной жизни. Прочтем 4 и 5 стихи. «Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». Слово Божье не осуждает никакую пищу. Поэтому, если вы можете возблагодарить Бога за какую-то пищу, это освящает ее для вашего тела. Есть некоторые виды продуктов, за которые я не могу быть благодарен Богу. Есть определенные продукты, которые повредят моему здоровью, если я буду употреблять их. И я, конечно же, не могу быть благодарен за них. Я слышал, что у некоторых народов деликатесами считаются весьма экстравагантные продукты, например, мясо змеи. Эти кушания считаются у них весьма изысканными яствами. Но если бы вы угостили меня на ужин мясом змеи, попросив меня поблагодарить за него Бога, я не уверен, что смог бы это сделать. Тем не менее, если вы сами способны употреблять подобные продукты с искренней благодарностью, смело ешьте все это, друзья мои, и для вас это будет совершенно нормально и допустимо. Далее Павел дает Тимофею наставление о том, как вести себя в отношении отступничества. Прочтем 6 стих. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Павел предостерег Тимофея о возможности отступничества и лжеучениях, которые должны были прийти в церковь. А Тимофей, в свою очередь, должен был предостеречь об этих вещах эфесских верующих как добрый служитель Иисуса Христа. Каждый верующий является служителем, но здесь Павел имеет в виду Тимофея как служителя Божьего Слова. Служение Слова – это особый дар, которым наделены лишь некоторые люди, тогда как другие его лишены. Однако все верующие, так или иначе, являются служителями. И как добрые служители Иисуса Христа, мы должны питаться словами веры и добрым учением. Именно так верующие могут возрастать в Слове Бога. Мы не должны углубляться в рассуждения об употреблении какой-то пищи или в какие-то иные эстетические вопросы, словно это может возвысить нас в глазах Бога. Вместо этого наше питание должно быть словами веры и добрым учением. Далее в этой главе Павел перечисляет многое другое, чего Тимофею надлежало опасаться, кроме отступничества и лжеучений. Прочтем 7 стих. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Когда у меня обнаружились серьезные проблемы со здоровьем, мои знакомые начали снабжать меня всевозможными книгами, где рассказывалось о правильном и здоровом питании, а также приводились всевозможные лечебные диеты. В моем распоряжении оказалось около 100 таких книг. И знаете, что я обнаружил? Невозможно следовать рекомендациям одной книги, не нарушив то, что навязывает вам другая. В одной книге, к примеру, говорилось, что нужно употреблять большое количество винограда, а в другой утверждалось, что в моем случае виноград вообще вреден. В одной рекомендовалось есть мед, а согласно другой, мед был строго противопоказан. Это я и называю негодными баснями. Поэтому я решил не слушать все эти советы, а верить свою жизнь в руки великого лекаря. Вместо того, чтобы уделять внимание всяческим басням, следует упражнять себя в благочестии. Тимофей должен был практиковать благочестие в своей жизни. К сожалению, многие люди акцентируют всевозможные запреты и ограничения в гораздо большей степени, нежели обращают внимание на преуспевание в благочестии. Прочтем 8 стих. «Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Есть люди, которые считают, что в этом стихе Павел принижает важность физических упражнений и занятий спортом. Однако я не склонен разделять подобные толкования. Я думаю, что Павел хорошо знал о пользе и необходимости физических упражнений. 3 года Павел провел в Эфесе, где был построен громадный Колизей, в котором иногда даже проводились Олимпийские игры. В этом Колизее могло разместиться до 100 000 зрителей, и нередко там проводились состязания бегунов. Не зря в первом послании к Коринфянам Павел использует образ бегуна, проводя параллель между христианской жизнью и спортивным состязанием. И вообще, я полагаю, что Павел не был дилетантом в вопросах хорошей физической подготовки. Путешествуя по Турции, я посетил археологические раскопки на месте той дороги, по которой в свое время путешествовал апостол Павел. Около 2000 лет тому назад Павел ходил по этой дороге, проповедуя Евангелие Христа. Причем он путешествовал не на автобусе или автомобиле, он совершал свои путешествия пешком. И чтобы проделать столь долгий и трудный путь по всей Римской империи, требовалась недюжинная физическая подготовка и выносливость. А причина, почему Павел акцентирует благочестие в противовес физическим упражнениям, состоит в том, что эфесяне очень любили всевозможные спортивные состязания. В этом мы с вами сегодня весьма похожи на них. Во многих наших городах есть большие спортивные арены, где проводятся большие и зрелищные спортивные мероприятия. И в результате многие верующие уделяют очень большое внимание спорту и физической подготовке, не уделяя оного духовным и иным вещам, связанным с Богом. Я даже знаю служителей церкви, которые в летнее время проводят больше времени на спортивных площадках, нежели на молитвенных собраниях. Павел вовсе не говорит здесь, что упражнения для тела являются чем-то плохим или ненужным. Он лишь призывает рассматривать все это в правильной перспективе. «Ибо благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Физические упражнения помогут нам только в этой жизни, потому что, когда мы получим новое тело, уже не будет иметь никакого значения, занимались мы в старом теле физкультурой или же нет. Однако благочестие полезно на все. Те, кто утверждает, что христианин может впасть в грех и всегда без особого труда возвратиться к Богу, правы. Но, друзья мои, благочестивая жизнь вполне окупается не только в вечности, но и здесь. Блудный сын потерял очень многое, отправившись в чужую страну. А любой христианин, который ведет беззаботную жизнь, рано или поздно обнаружит, что ему приходится платить за все это. Заботитесь ли вы о своем благочестии столь же усердно, как вы заботитесь о своей физической форме и спортивных результатах? Все физические результаты теряют смысл с завершением этой жизни. Но благочестие продолжает приносить плоды даже в жизни грядущей. И всему этому Тимофей должен был научить верующих. Прочтем стихи с 10 по 11. «Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи». Павел еще раз подчеркивает верность произнесенных ранее слов о важности благочестия. дабы христиане первого столетия могли положиться на эту истину. Однако и сегодня мы можем быть уверены в справедливости всего этого. Данной мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: Отголоски воскресения.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Христос искупил нас от клятвы закона. Вы слышите? Христос искупил нас от клятвы закона. В прошедшем времени, посмотрите, не искупляет, не искупит, а уже искупил. Сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Вот это проклятие всех грехов наших, оно легло на его плечи. Всех гнусных и гадостных всяких слов, всех проклятий, которые когда-либо говорили люди, или бесы даже говорили через людей, а люди давали место в своих устах. Вот эти проклятия, они легли на плечи Христа. Они вонзились в его неповинное, чистое, святое тело.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжаем изучение второго послания к Тимофею, но вначале давайте ответим на вопрос, который задает нам Владимир из Литвы. Вот что он пишет. В первой главе книги «Бытие» в 26 стихе записано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». В третьей главе этой же книги 22 стих звучит так: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас». Вопрос: кто это «мы», если Бог един? Это верно, что Бог един. Однако, как мы можем убедиться, читая Библию, Бог являет себя миру в трех лицах, в трех ипостасях. И прочитанное нами утверждение из первой главы книги «Бытие» является первым намеком на тайну Святой Троицы. Вот как этот стих комментирует Александр Павлович Лопухин, автор толковой Библии, изданной в Петербурге в 1904 году. «И сказал Бог, сотворим человека». Из этих слов видно, что прежде чем сотворить человека, это новое и удивительное создание, Бог держал с кем-то совет. Вопрос о том, с кем может совещаться Бог, стоял еще перед ветхозаветным пророком. Кто уразумел дух Господа и был советником у него? И лучший ответ на этот вопрос дан в Евангелии от Иоанна, где говорится о слове «из кони, бывшем с Богом и в союзе с Ним, создававшем все». Этот логос, предвечный Сын Божий, называется великим советником еще у того же пророка Исаии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». В другом месте Писания он под видом премудрости прямо изображается ближайшим участником творения Бога-Творца, в том числе и в деле создания сынов человеческих. Еще больше поясняют эту мысль те толкователи, которые данный совет относят к таинству воплощенного слова, благоволившего восприять телесную природу человека в единстве со своей божественной природой. По мнению большинства богословов, рассматриваемый здесь совет происходит и с участием Святого Духа, то есть между всеми тремя лицами Пресвятой Троицы. Таким образом, текст из первой главы книги «Бытие» «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему» следует понимать как указание на Святую Троицу – Бога Отца, Сына и Духа Святого. Что касается второй цитаты из третьей главы книги «Бытие», где говорится «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас», Лопухин связывает эти слова с началом третьей главы, в которой описана история искушения Евы. Сея сомнение в том, нужно ли соблюдать запрет, данный Богом, змей говорит ей: «Вы будете как боги, знающие добро и зло». В подлиннике данного текста, пишет Лопухин, слово «боги» выражено термином «элохим», которое служит одним из употребительных имен самого Бога. Но так как по филологическому своему составу это множественная форма и значит, собственно, силы, власти, начальства, то ее и перевели тут дословно, то есть множественным числом «боги». Однако правильнее было бы удержать обычное библейское употребление, то есть перевести словом «бог». Ибо, во-первых, первые люди не знали других богов, кроме единого истинного Бога, а во-вторых, только при таком переводе и выдерживается то противопоставление между Богом и людьми, которое дано здесь в тексте. Намек на это дерзновенное стремление сравняться с Богом в познании дают нам и некоторые другие места Священного Писания. В отличие от этой точки зрения, существует и другое толкование данного стиха. Комментарий к Новой Женевской учебной Библии предлагается поставить это место Священного Писания с цитатой из книги Иова. Здесь, в первой главе, в шестом стихе, записано следующее. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Если 22 стих 3 главы книги «Бытие» подразумевает подобную же ситуацию, то слова «один из нас» могут относиться к сатане, змею, поскольку из духовных существ он единственный знал зло. Таким образом, Господь сказал, что после грехопадения человек стал походить на этого одного, знакомого со злом, на сатану. Так считает автор комментария к Женевской учебной Библии. Таким образом, местоимения во множественном числе в упомянутых отрывках книги «Бытие» могут указывать либо на тайну Троицы, либо на духовных существ, отличающихся от человека. И то, и другое толкование не опровергает факта единства Бога. Он един, хотя и проявляет себя в трех ипостасях. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение второго послания к Тимофею. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Все это произведение содержит наставление Павла о том, как следует организовать жизнь и работу Церкви Божьей. Сегодня мы поговорим о тех личных наставлениях, которые Павел дает Тимофею, чтобы он смог называться добрым служителем Иисуса Христа. Прочтем 12 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Павел прекрасно понимал, что в церкви, в Эфесе, найдутся люди, которые будут считать Тимофея еще совсем молодым и не знающим жизни человеком. Действительно, вполне возможно, что Тимофей не знал в жизни каких-то вещей. Однако он не должен был позволять кому-либо пренебрежительно относиться к его возрасту. А как Тимофей мог помешать людям смотреть свысока на его юный возраст? Будучи образцом для верных, то есть ведя себя как взрослый и зрелый человек. Когда я учился на последнем курсе семинарии, меня пригласили начать служение в одной церкви. Поскольку я еще не являлся рукоположенным пастором, мне было очень неловко и неуютно, когда кто-то с сединой в волосах приходил на собрание слушать меня, еще совсем молодого и неопытного студента. Я пожаловался на свои тревоги пожилому и опытному пастору в церкви. И он дал мне совет даже не брать все это в голову, не позволяя никому пренебрегать моей юностью. Однако при этом он сказал, что нужно сделать все от меня зависящее, чтобы я являлся для верующих настоящим примером. Самое главное, друзья мои, это не возраст человека, а то, каким примером он является для людей. И Павел говорит Тимофею о том, в чем именно он должен являться для верующих примером, а именно примером в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Здесь мы видим Божий стандарт, а именно шесть сфер, в которых мы должны являться примером. Далее прочтем 13 стих, где содержится еще одно наставление – «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Служитель обязан читать Священное Писание для своей паствы. Для чего это нужно, спросите вы? Для того, чтобы утешать и учить верующих. Слово Божье должно читаться в церкви, и до тех пор, пока церкви не удастся привести людей к слову, она упускает одну из своих важнейших функций. Но наставление читать Писание было применимо и лично к Тимофею, поскольку служитель может возрастать духовно только через чтение Слова Божьего для собственного укрепления и назидания. А у растущего духовнослужителя обязательно будет растущая церковь. Подумайте, друзья мои, продвинулись ли вы духовно по сравнению с прошлым годом? Возрастаете ли вы в благодати и познании Иисуса Христа? Так вот, единственный путь к этому – изучение великих истин Божьего Слова. Далее прочтем 14 и 15 стихи. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». «А всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Дух Божий дает каждому верующему какой-то особый дар, И у Тимофея был дар учителя, полученный им посредством возложения рук служителей церкви по пророчеству. Конечно же, друзья мои, само по себе возложение рук ничего не передает. Есть люди, которые считают, что когда служители церкви возлагают на человека руки, в этот момент ему переходит какая-то сила или дар. Но реально, единственное, что можно передать через возложение рук, это болезнетворных микробов, и не более того. На самом деле, возложение рук демонстрирует или символизирует партнерство в служении. Я всегда настаивал, чтобы в моей церкви, когда мы отправляем миссионеров на служение, служители совершали церемонию возложения рук. Каждый служитель, который получил какое-то служение, должен получать и рукоположение от тех, кто будет работать в партнерстве с ними. Далее, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Нет оправдания служителю, который не изучает Божьего Слова, и нет оправдания христианину, который пренебрегает изучением Писания. Лично я не считаю время своих ежедневных молитв и общения с Богом эквивалентной заменой чтению и изучению Божьего Слова. Более того, не годится открывать свою Библию перед сном и читать одну главу на ночь, когда вы уже лежите в постели и клюете носом. Не следует этого делать и рано утром, когда вы еще не совсем проснулись, или наоборот, торопитесь сбежать на работу. Друзья мои, ведь вы же не стали бы изучать подобным образом геометрию, высшую математику или какие-то иные точные науки. Почему же вы позволяете себе относиться так к Слову Божьему? Слово Бога достойно всего того времени и внимания, которые мы с вами можем посвятить Ему. Более того, мы не сможем посвятить Священному Писанию столько нашего времени, сколько оно действительно заслуживает. Кстати, самый большой комплимент, который только можно сделать проповеднику, это сказать ему о том, что он улучшил свое преподавание. Это самое радостное, что он только может услышать. С другой стороны, позвольте мне сказать нечто, что я хотел бы сказать как можно деликатнее. Но все-таки я должен произнести эти слова. Да смилостивится Бог над теми служителями, которые не несут Божьего Слова. Это страшный грех. Я даже готов сказать, что лучше быть последним преступником, нежели человеком, который должен нести людям Слово Бога, но не делает этого. Этим заканчивается 4 глава 1 послания к Тимофею, и мы переходим к 5 главе, где Павел продолжает свои наставления об обязанностях служителей в церкви. В этой главе рассматриваются отношения и обязанности служителя церкви по отношению к различным категориям членов его общины. Прочтем первый стих. «Старца не укоряй, но увещевай как отца, младших как братьев». Первая категория взаимоотношений, которые Павел обсуждает в послании к Тимофею, это взаимоотношения со старцами. Богословы расходятся во мнениях относительно того, о ком именно говорит здесь апостол. Под старцами могут подразумеваться старейшины церкви, то есть обычные служители. Однако Павел также мог иметь в виду обычных пожилых людей, то есть тех, кто был старше самого Тимофея. Вообще в ранней церкви понятие «старец» или «старейшина» часто использовались как обозначение должности служителя. Однако используемое здесь слово относится к конкретному человеку. Я лично думаю, что здесь Павел подразумевает оба аспекта, то есть говорит о зрелом христианине, который, кроме того, занимает определенную должность в церкви. Итак, Тимофей должен был воздерживаться от публичных упреков в адрес старейшин церкви, обращаясь к ним со своими увещеваниями в частном порядке. Тимофей был еще молодым человеком, и во взаимоотношениях с более зрелыми и тем более пожилыми людьми в церкви ему нужно было проявлять особый такт. Иными словами, Тимофей не должен был занимать позицию диктатора или всезнайки в отношении этих зрелых людей. Если же он считал необходимым дать старшему какие-то увещевания, ему нужно было организовать беседу с глазу на глаз. Далее прочтем второй стих. «Старец как матерей, молодых как сестер, со всякою чистотою». Служитель церкви должен быть крайне осторожен в своих отношениях с представительницами противоположного пола. Ничто не причиняет столько вреда общине, и ничто не разрушает служение церкви так часто, как грехи, связанные с этой сферой. Когда служитель оказывается вынужден оставить церковь из-за проблем подобного рода, духовный вакуум в этой церкви становится весьма заметным. Никто не может разрушить духовную жизнь христианской общины в большей степени, чем обстоятельства такого рода. Далее апостол переходит к обсуждению взаимоотношений служителя церкви с третьей группой прихожан. Прочтем третий стих. «Вдовиц почитай, истинных вдовиц». Ранее церковь заботилась о своих вдовицах, уделяя этому вопросу весьма большое внимание. В шестой главе книги «Деяний апостолов» мы видим ситуацию, когда возникла проблема с оказанием вдовам должной заботы. Некоторые эллины, то есть иудеи, которые родились за пределами Израиля, считали, что их вдовами пренебрегают в пользу других вдов. Поэтому апостолы специально назначили людей, которые должны были заботиться обо всех вдовах, дабы сами они могли сосредоточить все свое внимание на проповеди слова. Здесь Павел дает наставление касательно того, как следует проявлять заботу о вдовах надлежащим образом. Наставления, которые даются в Слове Божьем, весьма практичны. В этих, а также во многих других наставлениях в полной мере используется здравый смысл, позволяя избежать ненужной сентиментальности. Христиане известны своей добросердечностью, и сегодня множество людей протягивает к верующим мольбы о помощи. Вот почему мы должны быть очень осторожны, откликаясь на эти мольбы. Ранняя церковь заботилась о вдовах, но верующие делали это, руководствуясь вполне определенными принципами, позволяющими избежать ненужных эмоций. В случае вдов, диаконы церкви должны были исследовать этот вопрос и выяснить, какие женщины действительно являются истинными вдовами, в чем состоят их нужды и какая помощь может быть оказана. Сегодня можно встретить не так много церквей, как из числа либеральных, так и из числа консервативных, которые бы проявляли заботу о своих вдовах. Во многих случаях эта сфера попросту игнорируется общинами. Однако Павел, как мы видим, обращал на это весьма пристальное внимание. Прочтем четвертый стих. «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учат почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». На диаконов была возложена ответственность выяснить, имеются ли у интересующей их вдовы дети или внуки. А если есть, то почему они не поддерживают эту женщину материально? Ибо именно эти люди в первую очередь несут ответственность за нее. В этом состоял Божий метод. И я думаю, что это по-прежнему Божий метод и сегодня. Далее стихи с 5 по 7. «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтобы были беспорочны». Описанная здесь вдова действительно является настоящей вдовой. Она одинока, то есть действительно пребывает в нужде. Кроме того, это благочестивая женщина, которая усердно и регулярно молится. Причем молится она не только за церковь и пастора, но также за себя, за свою нужду, и на это у нее есть полное право. Более того, я хочу сказать, что Бог использует нас с вами, чтобы отвечать на подобные молитвы. Ибо здесь Он ясно демонстрирует, что когда мы встречаем подобную вдову, мы должны оказывать ей помощь. Но если вы знаете, что вдова пребывает в греховной праздности, тратя свое время на недостойные увеселения, я бы сказал, что она не относится к числу тех, кому следует оказывать материальную поддержку. И совершенно не важно, какой известностью пользуется в церкви ее сын, ее сестра или какой-то иной родственник. Помощи такая женщина получать не должна. Далее прочтем 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Друзья мои, я не знаю, как мне выразить эту мысль более ясно и твердо. Едва ли удастся сделать это яснее, чем написал сам Павел. О вдовах должны заботиться те, кто связан с ними кровными узами. Неважно, каких достижений добился человек и какие свидетельства он произносит перед собранием верующих. Если этот человек не заботится о своих близких, в глазах Бога такой человек ничто, он хуже неверного. Далее стихи 9 и 10. «Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Почему были установлены возрастные ограничения? Да потому что, если вдова еще не достигла 60 лет, она все еще могла работать и заботиться о себе сама. Кроме того, Павел говорит, что необходимо учитывать, каким человеком эта вдова была в прошлом. Диаконы обязаны узнать о ее прежней жизни. Поэтому не давайте помощь всякому, кто появляется на вашем пути. Однако, если эта женщина именно такой человек, которого описывает здесь апостол, и если она действительно нуждается, вы обязаны ей помочь. Как бы я хотел, чтобы церковь могла возвратиться к этим основополагающим и весьма простым принципам, уйдя от всех тех сентиментальных и эмоциональных порывов, которыми мы, как правило, руководствуемся. Мы откликаемся на сентиментальные мольбы в случаях, которые не заслуживают нашего внимания. И делаем это только потому, что эти просьбы трогают наши мягкие сердца. И при этом мы фактически пренебрегаем теми людьми среди нас, которые действительно пребывают в нужде. Мы забываем о прекрасной вдове в нашей собственной церкви, которая живет совершенно одна, ибо ее дети уехали из родного дома или умерли. Такая вдова может испытывать реальные физические трудности. Однако очень часто церковь попросту игнорирует подобные нужды. Но если бы церковь заботилась о своих вдовах, ее свидетельство не прошло бы незамеченным в этом мире. Я считаю, что вдовы, которые получают помощь от церкви, должны нести служение диакониц. То есть они должны воздавать церкви каким-то служением. Например, несколько лет назад я попросил одну из вдов нашей церкви посетить одну женщину, которая только что возвратилась после похорон своего мужа. Смерть супруга оставила ее без семьи и друзей, и я попросил свою знакомую навестить эту женщину, потому что она была способна понять переживания несчастной, так как сама прошла через подобную ситуацию. В результате эти женщины стали близкими подругами и замечательными служительницами нашей общины. Поэтому я убежден, что вдова может и даже должна служить в церкви каким-то образом. Далее прочтем стихи с 11 по 15. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступить в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречи, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Вполне естественно, если более молодая вдова захочет повторно выйти замуж. По моему убеждению, это вполне нормально. Однако заметьте, что существует опасность повторного вступления в брак по недостойным мотивам. Есть опасность, что женщина забудет о своей вере, так что церковь должна быть очень осторожна, испытывая также и молодых вдов. Во всем этом отрывке Павел дает наставление о поведении людей в церкви. Апостол подчеркивает, что эти взаимоотношения должны быть подняты на наивысший уровень, как свидетельство перед этим миром. И это должно быть такое свидетельство, чтобы противник не имел никакого повода к злоречию. Последнее наставление относительно вдов мы находим в 16 стихе этой главы. «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». Каждая семья должна оказывать поддержку своим вдовам, так чтобы церковь могла уделять должное внимание тем женщинам, которые лишены семейной поддержки и действительно пребывают в нужде. Я уже говорил, друзья мои, что о вдовах должны заботиться те, кто связан с ними кровными узами. А если человек не заботится о своих близких, то в глазах Бога такой человек – ничто. Он хуже неверного. Писание говорит нам все это совершенно ясно. Мы можем упустить в Библии какие-то истины и наставления, но мы не должны упустить эту важную истину. Этим я хочу закончить сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Смотрите, как реагировал враг со всеми его полчищами, когда Христос в силе идет уже на служение. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесенскую, его встретили два бесноватых, вышедших из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Вы когда-нибудь видели бесноватых людей? Весьма свирепых. У этого человека может не просить даже милости, потому что если он в плену этих духов, то значит вы пытаетесь у духов милость попросить, они вам ее не предоставят. Только Бог милостливый. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вот мы видим парадокс жизни. Либо в тебе есть мучение от греха, и тогда ты выбираешь путь жизни во Христе, либо у тебя есть мучение от Христа, и тогда ты выбираешь путь жизни ко греху. Апостол Павел говорит: либо мы распинаем Христа, либо мы Христу даем жизнь в нашем сердце, в нашей жизни, и распинаем грех и плоть со страстями и похотями ее. Третьего не дано. Ты пришел, чтобы мучить нас. Кого он пришел мучить? Сатану и ангелов его, падших уже ангелов, демонов, бесов. Христос действительно пришел мучить их, потому что Он произнес им справедливый суд. И это для них вечное мучение.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: и не зовет тебя. Не может быть. Да, действительно, он прошел. И после себя он оставляет замечательные следы, не такие, какие мы оставляем. Там, где пришел Христос, там вместо мрака свет. Там вместо унылой пустыни цветут сады. Там вместо зимы и вечных льдов расцветает весна. Пробуждается земля и все вокруг. Христос пришел в этот мир для того, чтобы подарить свет этому миру, истинный свет. Для того, чтобы разбить мрак или тот визуальный мир, который мы себе пытаемся воссоздать, хоть как-то восполняя это желание. Он остановился, и Он зовет тебя.
1: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: Комсомольские воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Не может быть, что сегодня Христос не остановился здесь.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы сегодня падаем? Почему мы попадаем в уныние? И как выбраться из него? Вы знаете, если бы Бог нас оставил всех в унынии, в которое мы впадали, я не знаю, где бы мы были. Потому что враг пользуется состоянием уныния, знаете как? Он втаптывает нас в грязь, втаптывает нас еще в какой-то грех, вот в этом пассивном состоянии он заставляет нас делать грех. Вроде какое-то утешение, вроде бы, знаете, грехи, они на некоторые бывают сладкими, да, вот такими, в кавычках. Отвлекись, отвлекись, ну давай вот это, ну давай вот то, ну все, зачем тебе? И в конечном итоге он ведет к краю, который называется смерть. Ну все, ты никчемный, ты никому не нужный. Все, вот такой депресняк сплошной в твоей жизни. Ты вообще неудачник, он тебе говорит. И вот ближе, ближе к краю, и дальше все, пора из этой жизни уходить. Куда ведет дьявол? Куда он пытается тебя втолкнуть? Но надеющиеся на Бога обновятся в силе. И Господь своих никогда не оставит. И Он нам оставил Духа Святого, который сегодня, как ангел, приходит. Может быть, тебя посетила твоя подруга, или друг позвонил. А может быть, ты сегодня кому-то должен позвонить и сказать ему несколько слов от сердца. Вы знаете, от сердца люди понимают.
3: Это производство радиостанции «Новое».